Где в раю само, как в решту, предку нас пусте на онай свет, как не би дошел на твою фешту.